0: चाय का दे पुदे की बस अंजम मांगा तेरे बस अंजम मांगा तुम चंजल मांगा मिले योजल मांगा मैं सुबह जा दिए मांगा मैं चाय का दिए मांगा
1: Улевнэнгэ хой эв хойнэнгэ ай дурна баллатнэ ойлы бад баллатнэ эвнэнгэ хой русэн ухшам бун мэнэй тэпрингэрдэ ордэпрут икэрдэ голнгэлэлт икэрдэ голнгэлвэлло эв таллэгэнэ тол эв таллэгэнэ тол
2: Чилюрова законы, овнинь лабутин дуня, я на няр булуны. Чилюрова законы, гиянда я за мюзей ватанудын. Поганай мюзей, чилюрунинь, няр чилюрунда хаптан барахана, поганай ядынанын. Чанын эматонул тэнилявы. Нинунда хэу на вэнянгэ хэу на бухуча кой адам ня нулага лаганье нул табан адаганье зэв кузэг дюнгэнь нинюм адэй мангэ нево ня на ямбодата ngoля кой унгуньо ешэмэ унгуньо хунаха на саранганье Нинюн да савачам, уэу ко савачам, шоншан да муноче, яну на кэл ngазу, ладур падаханда нганю. Ngалдын сара, ngилум лаптаза нганю. Савам да ладур че, хилеруаки, хилеру нинюн. Идакайла да, уэхэ да мунатамю, шуку дырру.